Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей передаче сегодня и в нескольких последующих я буду рассказывать вам о чудесах Иисуса Христа. Но прежде чем я начну мой рассказ сегодня, мы с вами послушаем песню.

Дорогие мои, есть ли у вас близкий друг или подруга? Что вам нравится в них больше всего? Иметь настоящего хорошего друга или подружку – это очень здорово. В Библии сказано, что Иисус может стать вашим самым лучшим другом. Библия – это Божье Слово, и вы можете верить всему, что говорится в Библии, потому что это правда. Иисус очень любил жителей Галилеи. Он рассказывал им о Боге, показывал им, что Он Бог, Сын, исцеляя больных людей. В Библии сказано, что Бог любит вас и меня. Бог любит вас и заботится о вас. Он знает о вас все, какого цвета у вас волосы, что вы больше всего любите, от чего вы радуетесь или грустите. Бог хочет, чтобы вы тоже знали Его, и это возможно. И вот однажды Иисус находился в доме, в котором собралось очень много людей. Все они пришли, чтобы послушать Его учение о Боге. А вы уже бывали в таких многолюдных местах, что негде было повернуться? Например, в автобусе. Однажды, когда я была маленькой девочкой, мы ехали с мамой в автобусе. И нас со всех сторон теснили люди, что мы даже не могли повернуться. Я крепко держала ее за руку, чтобы люди нас не рассоединили в такой толпе. Быть может, и вы бывали в такой подобной ситуации. Так вот, людей было так много, что в дом невозможно было войти. Те, кому не удалось протиснуться внутрь, наверное, заглядывали в окна, пытаясь хоть что-нибудь увидеть и услышать. Почему так много людей хотело увидеть Иисуса? До них дошел слух, что Иисус исцеляет больных, и они хотели увидеть Его собственными глазами и услышать собственными ушами, что Он говорит. Их разбирало любопытство, какой Он, этот Иисус, что еще необычного Он сделает. Никто из пришедших в тот дом не верил в Иисуса, но все хотели посмотреть, что Он будет делать. Сегодня мы можем узнать об Иисусе, слушая правдивые истории из Библии. Мы можем узнать, как нам подружиться с Иисусом. Четырем друзьям действительно нужно было увидеть Иисуса в этот день. Их товарищ был тяжело болен. Он не мог ходить. Целые дни он лежал на своей постели. Только представьте себе, как ему было грустно, ведь он не мог ни бегать, ни прыгать. И четверо его друзей решили принести его к Иисусу. Они очень бережно и осторожно несли парализованного человека. Парализованный означает, что он не мог ходить. Друзья подошли к дому, в котором, как они знали, находился Иисус. Но не тут-то было. К этому времени дом уже был забит людьми до отказа. Даже к дверям было не протиснуться. Однако друзья не отчаивались. Они верили, что Иисус может поставить их друга на ноги. Но что же все-таки делать? Как им добраться до Иисуса, который стоял посреди дома и был окружен, тесно окружен, людьми. Снаружи дома была лестница, ведущая на плоскую крышу. Они поднялись по ней сами и подняли своего товарища, а затем проделали в крыше отверстие. Вы знаете, в то время, когда жил Иисус, крыши были заложены пальмовыми ветвями. Намазаны глиной, потом ложились пальмовые ветви, потом опять немножко глины. Так что такую крышу можно было быстро разобрать. Проделав достаточно большое отверстие в крыше, друзья спустили больного вместе с постелью вниз, прямо к ногам Иисуса. Иисус не рассердился на то, что они разобрали крышу и прервали его, когда он говорил, Иисуса заботил человек, который не мог ходить. Он обратился к больному и сказал, «Сын, прощаются тебе грехи твои». То, что этот человек не мог ходить, не было самой серьезной проблемой в его жизни. Его самой большой проблемой был грех. Грех мешает нам дружить с Богом. Каждый человек появляется на свет с этой проблемой. Мы грешим,
когда нарушаем Божий закон. Говорить неправду – это грех. Не слушаться родителей – это тоже грех. Драться с другими детьми – это тоже грех. Эта проблема есть у каждого, но Иисус может ее решить. Среди присутствующих в доме находилось и несколько очень важных людей, которые тоже пришли послушать Иисуса. Они не поверили, что Иисус может прощать грехи, потому что думали, что Иисус был самым обычным человеком. Но Иисус знал, о чем они даже думают, и спросил их: «Как вы думаете, что легче? Сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?» Затем он обратился к парализованному и произнес: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Как вы думаете, что произошло? А произошло следующее. Парализованный человек встал на ноги. Он был такой счастливый. Он взял матрас, на котором лежал, и прошел сквозь толпу на глазах всех людей. Вот это да! Как же Иисусу удалось сделать это? Иисус – Бог Сын. Он может вернуть человеку способность ходить, и Он может прощать грехи. Все были в недоумении, что Иисус не только имел власть прощать грехи, но также смог поставить парализованного, очень больного человека на ноги, и этим Он показал всем присутствующим в доме, что Он действительно Сын, посланный Богом. Все, видевшие то, что произошло, были поражены. В изумлении они расступились перед парализованным, который теперь шел своими ногами. Они прославили Бога за чудо, свидетелями которого стали. Этим чудом Иисус показал, что Он настоящий Сын Бога Живого, что Он не только может человека исцелить, но также простить ему его грехи. Парализованный человек был очень рад, что он мог стоять, что он мог даже ходить, но он был еще больше рад, что ему были прощены грехи. А ваши грехи, ребята, уже прощены? Вы поблагодарили Бога за то, что Иисус прощает грехи? Когда мы получаем прощение грехов, мы становимся сыновьями и дочерями Иисуса, а также и Его друзьями, о которых Он заботится, о которых Он думает, которых Он охраняет и помогает в жизни.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся к

0: Рассказ «Тяжелые ножницы». Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. «Имейте добрую совесть». «Ой, мамочка, какие красивые ножнички! Подари мне их, пожалуйста!» С восторгом воскликнула первоклассница Таня, заметив среди выложенных на столе маминых покупок упакованные в прозрачный пакетик маленькие изящные ножницы для ногтей. «Нет, дочка, я купила их для себя», — возразила Ирина Ивановна. «А тебе они пока не нужны». «Мамуля, очень тебя прошу», — взмолилась Таня. «Ну что тебе стоит?» «Доченька, не уговаривай меня», — твердо возразила мама. «Эти ножнички очень острые, и ты можешь ими порезаться». «Обещаю тебе быть очень осторожной», — горячо воскликнула Таня. «И просто носить их в сумочке. Доченька, своего решения я не поменяю», — подытожила разговор Ирина Ивановна. «А сейчас иди на кухню, будем обедать». Таня обиженно поджала губки и, прежде чем выйти из комнаты, еще раз с сожалением взглянула на чудесные ножнички. Сейчас, под освещающим их солнечным лучом, они весело блестели и были еще красивее. Печально опустив голову, девочка неохотно пошла на кухню. В этом году Таня начала учиться сразу в двух школах – в общеобразовательной и в церковной, воскресной. Родители у нее были верующие, поэтому она с детства посещала христианские собрания, где у нее было уже много друзей. Занятия в воскресной школе проводила 17-летняя Лидия. «Наша Лидуся», как нежно называли ее между собой ученики. Дети ценили мягкий нрав Лидии, всегда приветливую улыбку и способность понятно объяснять трудные места из Библии. На последнем воскресном занятии наша Лидуся рассказывала о восхищении церкви. Она сказала, что очень скоро Иисус Христос придет опять, чтобы поднять всех готовых ко встрече с Ним в свое небесное царство. Это будет самый большой и нескончаемый праздник для тех, кто его любит и ждет. Таня очень любила праздники и поэтому быстро спросила: «А что это значит быть готовым? Ведь я тоже хочу в небо. Те, кто примирились с Богом, должны стараться больше не грешить», — охотно объяснила учительница. «Ведь Иисус может прийти в любой момент. И тех, кто не захотели расстаться со злом, он не возьмет». «Значит, я готова!» — воскликнула Таня и облегченно подумала. «Недавно я попросила у Бога прощения за свои грехи и до сих пор не сделала ничего плохого. Даже маме по дому помогаю. Значит, и я попаду на этот большой праздник восхищения церкви». Она вернулась домой в прекрасном настроении, собираясь рассказать маме о своей радости. Но, войдя в комнату и увидев, что Ирина Ивановна держит в руках те самые блестящие ножнички, замерла на пороге. «Доченька, почему ты не проходишь?» — спросила мама. «Расскажи, что у вас было на занятии?» Но Таня как будто язык проглотила. Все ее внимание было сосредоточено на красивых ножничках. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она присела в кресло, открыв лежащую на столике книгу. Ирина Ивановна не обратила внимания на ее странное поведение, потому что была очень занята подготовкой к участию в вечернем собрании. Как только мама вышла из комнаты, Таня быстро подошла к тумбочке, на которой лежали ножнички, нетерпеливо схватила их и, завернув в носовой платок, спрятала в карман. «Все, теперь они мои», — радостно подумала она. Но сердце тревожно забилось, и вместо его обычного «тик-так, тик-так» Тане послышалось: «Верни, верни». «Ну уж нетушки», — сердито ответила она своему сердцу. «С этими ножничками я уже не расстанусь». И действительно, она весь день носила их с собой, а ночью положила драгоценный сверток под подушку. На следующий день, когда Таня вернулась со школы домой, Мама встретила ее вопросом. «Доченька, ты случайно нигде не видела мои ножницы для ногтей? Они куда-то пропали?» «Нет», – торопливо ответила Таня, покраснев как помидор, а сердце ее встревоженно застучало. И опять вместо «тик-так» теперь оно говорило. «Вранье! Вранье!» Ирина Ивановна внимательно посмотрела на дочку и сказала. «Как жаль! Они мне сейчас так нужны! Возможно, я случайно положила их в другое место и теперь просто не могу вспомнить». Тане стало очень стыдно, но признаться в проступке не было сил. Вечером перед сном она достала ножнички, но теперь они уже не радовали ее. Таня начала мучительно придумывать, как бы все исправить. «Может быть, просто положить их на место?» — беспокойно размышляла она, уже лежа в постели. «Но тогда мама обо всем догадается, ведь она уже не раз искала их там. Или скажу, что нашла ножнички в другом месте, например, под диваном. Ой, нет, и это плохо. Во-первых, непонятно, как они могли туда попасть. А во-вторых, тогда мне опять придется обманывать. А может быть, просто выкинуть их?» От безысходности положения Таня даже начала тихонько плакать. И тут вспомнила. Наша Лидуся объясняла ученикам о том, как опасно непослушание Богу. Один грех тянет за собой другой. Они липнут к друг другу, подобно большому снежному кому. «Ах, ведь теперь Иисус наверняка не поднимет меня в небо», — испуганно подумала Таня, вспомнив о предстоящем празднике восхищения церкви. «Ведь я сделала очень плохой поступок, да еще и скрываю его». Ей захотелось сейчас же позвать родителей и все им рассказать. Но потом она решила не торопиться. Возможно, утром ей удастся придумать что-нибудь получше. «Не может быть, чтобы Иисус не взял меня на этот праздник», — постаралась убедить себя Таня, уже погружаясь в сон. «Ведь я, в общем-то, очень неплохая девочка». В эту ночь ей приснилось, будто она выходит из молитвенного дома после воскресного занятия. Рядом мама, папа, наша Лидуся, другие дети и взрослые. Вдруг раздался громкий звук трубы. Все небо просияло неземным светом, и прямо на Таниных глазах ее родители и друзья стали подниматься вверх. «О, начался праздник восхищения церкви!» — с восторгом поняла Таня и с нетерпением стала ожидать своей очереди. Но потом увидела, что все ее знакомые уже в небе, да так далеко, что их уже трудно было разглядеть, а она сама все еще стоит на земле. «Иисус, неужели ты забыл обо мне?» — в слезах вскричала Таня. Она подняла руки вверх и даже изо всех сил приподнялась, встав на цыпочки, чтобы поскорее войти в это влекущее, сияющее голубизной и золотом небо. Но вдруг почувствовала огромную тяжесть, придавливающую ее к земле. Опустив руку в карман, Таня с трудом достала сверток, который почему-то стал очень большим, и, размотав платок, увидела огромные ножницы. Теперь она поняла, что именно этот груз помешал ей подняться в небо. Таня попыталась выбросить тяжелые ножницы, но они как будто прилипли к ее рукам. Взглянув вверх, она увидела, что фигурки ее друзей уже скрылись в большом белоснежном облаке. «Иисус, прости меня!» — в отчаянии закричала она. «Я тоже хочу в небо!» «Доченька, милая, что случилось?» — вдруг услышала Таня родной мамин голос. «Почему ты так кричишь?» Таня открыла глаза и, увидев склоненные над ней лица родителей, поняла, что это был лишь сон. Мама положила ладонь на ее лобик, проверяя, не повысилась ли температура, а отец успокаивающе взял дочку за руку. «Мамочка, папочка, как хорошо, что вы здесь!» — радостно воскликнула Таня. Значит, праздник восхищения церкви еще не начался?
1: Думаю, что нет, улыбаясь, ответил отец. Ты, наверное, видела какой-нибудь сон?
0: Да, и я хочу побыстрее рассказать вам что-то очень важное, сказала Таня, быстро поднимаясь из постели. Родители переглянулись, а она, ничегошеньки не скрывая, рассказала о том, как украла понравившиеся ей ножнички, завернув их в платок, и как потом обманула маму, заявив о том, что не видела их, как собиралась скрывать свой поступок и дальше. Но сегодня мне приснилось, что начался праздник восхищения церкви, взволнованно продолжала Таня. А я не могу вместе с вами подняться в небо. Ножницы вдруг стали очень большими и тяжелыми. Они прилипли ко мне, и я не могла их выбросить. Я стала просить прощения у Иисуса, но потом проснулась, а теперь прошу и вас простить меня. Да, конечно, доченька, мы прощаем и рады, что ты все поняла, ответила мама. Грех иногда кажется легким и незначительным, но если от него не избавишься, то можешь не попасть в небо, объяснил отец. А от тяжести вины избавляет только Иисус. Поэтому теперь я всегда хочу быть послушна ему и вам, сказала Таня и положила маленькие ножнички на положенное им место. Не прячь свой грех, проступок не скрывай. Когда тревожно совесть обвиняет, скажи все честно, время не теряй. Ведь Иисус и так о нас все знает. Не бойся перед Ним вину признать. Тебя Спаситель очень-очень любит. Ты можешь обо всем Ему сказать. Господь всегда поймет и не осудит. Подняться в небо сможет только тот, кто Богу и родителям послушен, кто сердце наполняет чистотой и со грехом уже совсем не дружит.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к последней, третьей главе послания апостола Павла к Титу. Сегодня мы завершим изучение этого небольшого произведения, которое является последним из серии пасторских посланий апостола Павла. В этом послании Павел рисует нам достаточно полную картину того, что Бог хочет для своей церкви. В первой главе послания мы увидели, что Бог желает, чтобы его церковь была упорядоченной организацией. В следующей главе речь шла о том, что Божья церковь должна характеризоваться здравым учением. Что же касается этой последней главы, из нее мы с вами узнаем, что для того, чтобы в полной мере стать такой церковью, какой ее хочет увидеть Бог, верующие в церкви должны производить добрые дела. Иными словами, апостол говорит здесь, что добрые дела являются самым первым и очевидным свидетельством спасения человека. Прочтем первый стих. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Самое первое, что упоминает здесь апостол, это наставление о том, что члены церкви должны быть законопослушными людьми. Верующий человек должен повиноваться законам той страны, в которой он живет. За исключением, конечно же, тех случаев, когда эти законы вступают в противоречие с его обязанностями перед Богом или мешают его взаимоотношениям с Богом. Долгое время я проводил в своей церкви вечерние занятия по Библии. На них регулярно собиралось достаточно много христиан, которые приезжали на своих машинах из разных частей нашего города. И мне всегда было стыдно, когда во время этих занятий мне приходилось делать объявление о том, что кто-то из пришедших оставил свою машину в запрещенной для парковки зоне или перегородил своим автомобилем путь для другого транспорта. Дело в том, что подобные действия нарушают правила дорожного движения. И мне всегда было печально сознавать, что у меня на занятиях присутствуют люди, которые не придают значения тому факту, что христиане обязаны подчиняться властям и начальствам. И эта иллюстрация сразу же подводит нас к вопросу о том, что надлежит делать верующему в случаях, когда закон страны, в которой он живет, вступает в конфликт с его обязанностями перед Богом или его взаимоотношениями с Небесным Отцом. Например, должен ли молодой человек, призванный на военную службу, отправляться на войну, если его глубокие христианские убеждения говорят ему обратное? В нашем свободном обществе молодой человек, который придерживается определенных убеждений в отношении военной профессии, может отказаться от участия в военных действиях, руководствуясь подобными соображениями. И по закону такой молодой человек не обязан проходить службу в вооруженных силах или брать в руки оружие. Однако он обязан провести то же самое количество времени, которое все остальные люди его возраста проводят в армии, исполняя иные гражданские обязанности. Я думаю, что любой молодой человек, решающийся на подобную альтернативную службу, должен заслуживать за это наше всяческое уважение. Мне кажется, что молодому человеку требуется немалая смелость и убежденность, чтобы в этих обстоятельствах открыто и смело заявить, что он готов исполнить долг, которого требует от него его государство, однако он не может взять в руки оружие. Я думаю, что такая позиция заслуживает нашего понимания и сочувствия. С другой стороны, есть немало молодых людей, которые пускаются на обман и противозаконные действия ради того, чтобы избежать исполнения своего воинского долга. Они скрываются от службы в армии вовсе не из-за своих религиозных убеждений. И я не могу дать никакого иного объяснения этому поведению, кроме того, что они не верны своей стране.
Хотя эти молодые люди не против получать все благословения и привилегии, которые дает им их государство. Они не желают задумываться о своей ответственности и о своих обязанностях. Причем тем самым они нарушают закон и должны нести за это заслуженное наказание. Мы должны подчиняться властям и начальствам, которые стоят над нами. Церковь обязана учить этому своих прихожан. Неотъемлемой частью учения, которому надлежит возвещаться людям в церкви, должны быть слова о том, что христиане обязаны подчиняться властям. Причем, проявляя подчинение представителям власти, вы подчиняетесь не самому человеку, облеченному властью, но должности, которую он представляет. Может быть, вам претит манера, в которой дорожный инспектор сделал вам замечание и выписал штраф за нарушение правил движения. Однако вы обязаны уважать форму, которую носит этот человек. Он является представителем государственной организации, которая защищает наши жизни и наше имущество. И без таких людей мы бы чувствовали себя сегодня очень неуютно. Именно поэтому мы должны повиноваться и покоряться начальствам и властям. Этот стих также заставляет нас задуматься о том, вправе ли христианин заниматься политикой. Я верю, что отдельный христианин свободен в своем выборе, он вполне может заниматься политической деятельностью. Однако я не считаю, что сама церковь вправе вовлекаться в политические дела. Я уверен, что если бы сегодня мы имели реальное движение Божьего Духа, многие люди в наших церквях решили бы баллотироваться на различные правительственные должности. Замечательной иллюстрацией моих слов является духовное пробуждение в Англии, начатое Джоном Уэсли. Джон Уэсли никогда не пытался изменить политический строй своей страны, свергнуть короля или реформировать англиканскую церковь. Он просто начал проповедовать Слово Божье. И многие стали обращаться к Богу. Причем среди них оказались люди, подобные Уильяму Уилберфорсу, знаменитому филантропу и борцу за права человека. Это были люди, которые в свое время являлись прожигателями жизни, игроками и пьяницами, совершенно не заботившимися о нуждах обездоленных. Но это было до того, как они пришли к знанию Иисуса Христа. Эти люди положили начало серьезному движению по защите прав трудящихся, которое принято связывать с духовным пробуждением в Великобритании, начатым Джоном Уэсли. И именно это положило начало движению против использования детского труда и в защиту прав трудящихся. Мы нуждаемся в людях, которые войдут в правительственные сферы и предпримут необходимые социальные шаги. Однако церковь, как организация, не призвана участвовать в сфере политики. Для церкви и ее членов главное в том, чтобы они были готовыми на всякое доброе дело. Церковь должна призывать своих людей прикладывать усилия и учиться совершать добрые дела. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. А здесь мы приступаем к целому ряду увещеваний, призывающих нас избегать чего-то. Прочтем второй стих, где Павел пишет: «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Наставление «не злословить никого» означает, что мы не должны говорить злые или обидные вещи о ком-либо или же повторять чьи-то сплетни. Кто-то однажды заметил, что человек может не верить всему тому, что он слышит от других, однако это не мешает ему повторять все это. Именно об этом идет речь здесь. Мы не должны повторять все то, что нам иногда доводится слышать.
Многие злоязычные измышления передаются из уст в уста, хотя не существует даже элементарных подтверждений того, что данные слова соответствуют действительности. Есть еще одна старая поговорка, которая гласит, что люди готовы верить любой неправде, если эта неправда будет шепотом сказана им на ухо. Однако, если у общины есть достоверные свидетельства того, что какой-то член церкви делает что-то недостойное, такой человек должен быть открыто назван и призван к ответу. Вы можете вспомнить, как сам Павел называл имена людей, которые были в чем-то виновны перед ним, как, например, Фигел и Эрмоген, Именей и Филит, Александр Медник или Димас. Прочтем далее третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Этот стих дает нам прекрасное изображение неспасенных людей в наши дни, а также описывает жизнь всех нас до того, как мы узнали Христа. Мы были несмысленны, непокорны, пребывали в заблуждении, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, а также ненавидели друг друга. Такова картина погибшего мира, друзья мои. Вы можете зайти в дом неверующих и увидеть там все это. Или же взгляните на сферу бизнеса. Любой офис, любую фабрику, и вы убедитесь, что все это присутствует там. К сожалению, некоторые подобные черты мы можем встретить и в наших церквях. Иногда в церкви создается видимость любви, однако за ней скрывается зависть, ненависть и сплетни. Вы можете встретить церкви, которые разделены на враждующие лагеря, и при этом представители противоборствующих группировок хором хвалятся и гордятся тем, какой правильной веры они все придерживаются. Это позор для дела Христа, друзья мои, и здесь нам дается картина, описывающая неспасенных людей этого мира. Все это ни при каких обстоятельствах не должно относиться к нам с вами, как к верующим в Иисуса. Прочтем 4 и 5 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». В свое время Господь спас нас, но отнюдь не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Предыдущий стих дал нам картину того, какими мы были до нашего прихода ко Христу. Очень важно понять, что приход ко Христу вовсе не означает, что вы просто открыли новую страницу своей жизни. Дело в том, что вы без труда сможете убедиться, что на новых страницах вы будете писать все то же самое, что и прежде. Когда перед началом Нового года вы принимаете для себя какие-то решения и обещаете себе стать лучше, это вовсе не делает вас христианином. Точно так же вы не спасаетесь на основании праведных или добрых дел, которые совершаете, потому что Он спас нас по Своей милости. Благодаря тому, что Христос умер за нас и заплатил положенную цену за наши грехи, Бог готов протянуть к нам Свою милость. Именно по Своей милости Он спасает нас. Причем Он богат милостью, что означает, что Он щедро дает ее всем. Кем бы вы ни являлись, Он может спасти вас сегодня, потому что Христос умер за вас. Он заплатил цену наказания и передает нам свою собственную праведность, банию возрождения и обновления Святым Духом. Бог возрождает нас посредством этой бани возрождения, что буквально переводится как «умывальник» или «омовение возрождения».
В ветхозаветные времена во дворе скинии, а позднее в храме, располагался специальный умывальник, который являлся символом этого духовного возрождения. Именно об этом омовении возрождения говорил сам Господь Иисус, как мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна. В пятом стихе нам приводятся его слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода олицетворяет собой Слово Бога. Библия как бы омывает нас. Она обладает освящающей силой, и мы очищаем.

стихе 3 главы послания к Ефесянам. Теперь давайте прочтем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Тот факт, что верующий спасается благодатью Бога, не избавляет его от необходимости совершения добрых дел. Суть в том, что человек должен быть прилежным к добрым делам. И Павел говорит, что Тит должен непрестанно учить этому. Друзья мои, только после того, как вы обрели спасение, Бог начнет говорить с вами о добрых делах. Но до этого времени Бог даже не интересуется вашими добрыми делами, потому что все то, что мы с вами называем добрыми делами, Бог называет запачканной одеждой. Вся праведность человека подобна запачканной одежде в его глазах, как пишет пророк Исаия в 6 стихе 64 главы своей книги. И Он не просит у нас ничего подобного. Он хочет лишь спасти нас. Если вы придете к Нему таким, какой вы есть на самом деле, Он спасет вас, потому что Он сам сделал для вас что-то. Небесный Отец вовсе не просит вас сделать что-то для Него. Ибо что мы с вами можем сделать для Бога? Однако после того, как вы уже спасены, после того, как вы стали Божьим чадом, Он уже начинает говорить с вами о совершении добрых дел. А также Он хочет, чтобы вы участвовали в донесении Его слова до других людей. Это и значит быть прилежным к добрым делам. Это все, о чем мы должны думать и рассуждать. Далее прочтем 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». «Мы должны отстаивать свою веру», — говорит Павел. «Однако нам не следует делать это посредством споров или дебатов. Это не приносит никакой пользы, ибо подобные споры еще никого не привели к Господу». Своими интеллектуальными доводами вы можете полностью обезоружить человека, но это не затронет его сердце и не завоюет его для Христа. Поэтому удаляйтесь от глупых вопросов и споров. Именно по этой причине я стараюсь не затрагивать в своих лекциях некоторые темы, которые имеют явно сенсационный характер. Например, в настоящее время создается впечатление, что очень популярной темой в церковных кругах стало бесовство. Ко мне приходит немало писем с просьбами дать несколько лекций по вопросу бесовства и одержимости. Меня даже убеждают написать книгу на эту тему. Но я призываю вас не слишком увлекаться всем этим. Лично я с гораздо большим удовольствием рассказал бы вам о Святом Духе, который может обитать в вас. Если Он пребывает в вас, никакие бесы не могут овладеть вами. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — пишет апостол Иоанн в 4 стихе 4 главы своего первого послания. «Именно это мы должны знать, потому что нам всем так легко удалиться в сторону». Далее прочтем 10 и 11 стихи. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Меня не раз приглашали выступить на каких-то мероприятиях, в которых также участвовали люди, не принимающие Слова Божьего, то есть еретики. Еретик — это тот, кто отвернулся от истины. Но я никогда не испытывал интереса к сотрудничеству с теми, чьи взгляды находятся в откровенном противоречии со Словом Бога. Бог велит нам удаляться от таких людей. Просто отойдите от них и не сообщайтесь с ними. Далее прочтем стихи с 12 по 14.

Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину Законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Павел дает свои последние увещевания о добрых делах. Мы должны учиться преуспевать в добрых делах, и порой это требует приложения определенных усилий. Очень многие люди думают, что это легко, но они заблуждаются. Наша задача — понять, что Бог считает добрыми делами, а также научиться тому, как следует их совершать. Завершает Павел это практическое послание к Титу словами благословения. «Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь». Итак, друзья мои, именно этими словами я хочу закончить изучение данного послания. Пусть благодать пребудет и со всеми вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.